0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Что-то я стал много есть. Пойду поем поменьше.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Мне ж много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Майские дожди наполнили водохранилище Кипра на 43% впервые за годы засухи. У жителя Пафоса кибермошенники пытались украсть около 60 тысяч евро, но большую часть денег удалось спасти. Где семья проведет отпуск, обычно решают женщины. Теперь подробнее. Кипр завершает весенний период с заметным улучшением водного баланса. По данным Департамента метеорологии, уровень осадков в мае превысил среднюю норму на 63%, а заполненность водохранилищ выросла до 43,2%. Это почти вдвое больше, чем год назад. С начала гидрологического года, который стартовал 1 октября, на Кипре выпало 114% от климатической нормы. При этом в начале января водохранилища были заполнены менее чем на 10%, однако март стал третьим лучшим месяцем по притоку воды за всю историю наблюдений с 1988 года. Апрель показал второй результат, уступив только апрелю 2019 года. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция расследует заявление 59-летнего жителя Пафоса. Он установил на смартфон приложение для криптоинвестиций по совету незнакомца из соцсетей. Затем мужчина поставил программу для удаленного доступа к экрану. 14 мая потерпевший проверил счета в двух кипрских банках и увидел списание, два перевода на 12 и 13 тысяч евро, а также 7 попыток перевода за рубеж на общую сумму 34 тысячи 600 евро. Полиция Пафоса совместно с банками успела пресечь все попытки вывода средств, однако 12 тысяч евро уже были потеряны. Благодаря женщинам пляжный отдых во всем мире, в том числе на Кипре, уступает место осмысленным путешествиям. Последние исследования подтверждают, что 82% всех туристических решений для своей семьи, от выбора направления до сравнения авиарейсов, принимают женщины. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. Сегодня на острове преимущественно ясно, вероятность осадков не более 10%, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Температурный максимум на побережье Кипра сегодня составит в среднем 24 градуса, в Никосии будет до плюс 28, а в Тродосе до плюс 21. Температура морской воды на кипрских пляжах плюс 20 градусов. В среду, четверг и пятницу над островом сгустится облачность, вероятность осадков возрастет до 35%. Другие погодные показатели всю наступившую неделю существуют. Существенно не изменится. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: так.
1: Реклама на русском. 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Это «Додо».
7: Это вкус. Это цвет.
6: Это хруст.
8: И что первый кусок?
7: Что последний кусок?
6: Сок. «Додо» мясо.
7: «Додо» без.
9: «Додо» деликатес.
7: Половинки, новинки, начинки, соус.
6: «Додо» пицца на каждый особенный вкус.
10: Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: В Арарадзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера «Нюанс Суицерленд». К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Арарат Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Я хотел бы выращивать еду сам. Но где найти семена колбасы?
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русская.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
6: Позови платиновую!
1: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо. Это вкус.
2: Это цвет.
1: Это хруст.
3: И что первый кусок?
2: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
2: Додо без.
4: Додо деликатес.
2: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр «Барселона, Фламенко, Бали». Искусство страсти, танца и любви.
6: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
7: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt.

0: мире в одном радиоэфире.
1: Господа, дамы, малыши, карандаши и все, кто сейчас настроен на 99FM, всем добрый привет! Русское радио Кипр, 99FM во всех городах желает вам отличного старта этой прекрасной недели. И я, Яна Соболева, буду до 15.00 здесь, под руку вас вести по волнам отличного настроения. Сегодня на календаре значится, и я это не выдумала, день встречи с прекрасным. А это ли не замечательный повод вспомнить, что красота влияет на человека не только эмоционально, но и физиологически? Исследования психологов и нейронауки показывают, что созерцание красоты напрямую влияет на состояние нашей психики. Да, я, видимо, насозерцалась уже сегодня, потому что посмотрела и очень классную картинку, и полюбопытствовала на то, каким образом сегодня все освещают результаты Евровижн. Этого коснемся чуть позже. Ну, а еще напомню, что когда человек слушает гармоничную музыку, наблюдает эстетически значимые образы в наших мозгах, активируются системы удовольствия. И вот тогда снижается уровень стресса. Но это наше любимое. Психологи отмечают, что моменты соприкосновения с прекрасным помогают человеку выйти из режима постоянной тревоги и потребления. Восстанавливаем внутреннюю целостность и чувство связи с миром благодаря красоте, в частности, арту, искусству, красивым текстам, глубоким музыке и, конечно же, наблюдая природу. Кстати, есть данные, что регулярный контакт с искусством и музыкой улучшает эмоциональную устойчивость. Поэтому, друзья мои, если вы хотите прокачать эмпатию, способность к восстановлению после стресса, то, конечно же, сегодня нужно напомнить себе о том, что есть вот такой чудесный праздник – День встречи с прекрасным. Поэтому музеи, музыка, поэзия, природа – все, что вы не выберете, пусть это только моментом соприкосновения со своей природой. Хорошо? А уже потом украшение жизни – один из способов поддержать психическое здоровье. Познавайте себя, напоминайте другим о том, что вы у них есть. Пишите нам на 49-105-7. Не только стол заказов открыт для именинников, но они в приоритете, но и для любых добрых пожеланий. Я же отправляюсь слушать красивую музыку, гости из будущего, и вас приглашаю. Делайте громче грустные сказки, но такие красивые. Послушаем прямо сейчас.

0: всем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Наш СМС-портал работает активно. 49-105-7. Настеньки Макаровой в день рождения улетают от бывших одноклассников. Поздравления и пожелания здоровья и оставаться красивой, счастливой и любимой. Русское радио присоединяется к каждому такому пожеланию, поэтому пишите усилим. Ну а если еще именинник на острове, то присылайте его контакты. Обязательно подпишитесь, ну и от себя какие-то слова соберите в красивую картинку. Я напомню, что раз уж у нас сегодня день соприкосновения с прекрасным, то хорошо бы с собой прекрасным соприкоснуться в первую очередь. Скоро полвека, как психологи, коучи, педагоги во всем мире используют в работе метафорические ассоциативные карты, и они помогают прикоснуться к тайнам нашего подсознания. Не будем оставаться в стороне. У нас с вами есть традиционная рубрика
2: «Карта для старта».
1: Колода «Внутренний ребенок», она очень большая, поэтому нам с вами с самого марта месяца все еще ее тянуть и изучать. Но я думаю, что скоро ее поменяем, а пока будем двигаться к лету. Да? 1 июня, День защиты детей, поэтому попробуем подготовиться так, чтобы ваш внутренний ребенок к этому празднику подошел ресурсным, радостным, наполненным. Что делаем? Прямо сейчас можно задать себе какой-то вопрос или поставить небольшую задачу. На что будем тянуть карту? Ну, например, и это не гадание, я подчеркиваю каждый раз, давайте на что обратить внимание в начале рабочей недели для того, чтобы быть эффективным к ее финалу. Тяну сегодня правой рукой, делаю это в шахматном порядке, иногда по настроению. Буду тянуть большим и безымянным пальцами. Отличненько, два медведя в кадре. Ну, давайте немножко опишу. Мишка игрушка, он же, видимо, каких-то ремонтных дел мастер, потому что у него каска очень такая классная, какие-то перчатки железные, металлические. И он разбирает свой мопед, мотоцикл, в общем, какой-то игрушечный транспорт. А в нем, помимо всяких деталей, сидит маленький Мишутка. Он озабочен, вот этот большой медведь. Колесо, по-моему, меняет. И, кстати, здесь очень много мелких деталей. Веет от картинки чем-то очень таким сконцентрированным, поэтому давайте попробую интерпретировать. Ну, наверное, как минимум вам нужно сбалансировать и отдых, и работу. То есть не забывать про игры какие-то для удовлетворения своего внутреннего ребенка, но при этом не упускать возможность внести лепту в общее дело. Да? Если нужно отремонтировать автомобиль или вспомнить, давно ли вы меняли масло, надо посмотреть на специальную карточку, да, где вам наверняка указали дату, когда нужно сделать следующую замену. В общем, всем этим можно позаниматься на неделе, чтобы к концу у вас было чувство удовлетворения. Ну, а еще, возможно, кому-то из родителей нужно нового плюшевого мишку купить своему ребенку. Что будет у вас в ассоциациях, узнаете лично, если зайдете в наш Инстаграм, в сторис, и полистаете, найдете карту дня, изучите ее, а еще лучше сделайте это совместно с кем-то, посмотрите, насколько разными бывают интерпретации.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют.

0: газ. Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Дорогой, погладь футболку, а то скажут, что я у тебя вообще ничего не делаю.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: всем.
1: Друзья, в США устроили безумный показ Гарри Поттера. Зрители буквально погружали в магический мир в прямом смысле. Зал менялся в зависимости от происходящего на экране. Ну, например, с потолка сыпались письма из Хогвартса. Эффект полного присутствия создавал огромный сферический экран. Я думаю, что у тех, кто посетил, мир разделился на до и после. И данный день вошел в личный архив воспоминаний.
0: Держи повод.
1: У нас же с вами сегодня на календаре есть тоже некие точки, которые можно для себя определить как а не сделать ли этот день не просто рутинным рабочим, а и как-то раскрасить. И вот вам поводы. В России сегодня два больших праздника. День Балтийского флота и День музеев. Кстати, накануне во многих крупных и небольших городах проводят Ночь музеев. Это ежегодная культурная акция, когда и музеи, и галереи, и библиотеки, усадьбы, арт-пространство, в общем, все работает вечером и ночью. Там проводят спецпрограммы. И часто делают вход бесплатным или супер льготным. Я на таких была регулярно. День без грязной посуды и день навести своих родственников можно объединить. Спасибо, вот в США так отмечают, нам подкидывают идею. А в Австралии день маршмеллоу. В Польше чествуют мостостроителей, а в Мексике океанографов. В православном мире сегодня праздник иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Одна из самых почитаемых русских икон. Она связана прежде всего с темой духовного исцеления и избавления от всех видов зависимости, соединяя тему материнского заступничества и таинства причастия. 103 года назад был запатентован телефон с дисковым набором номера, а 138 лет назад была создана первая в мире граммофонная пластинка. У меня, кстати, дома хранится архив таких, что, мне кажется, надо бы посмотреть какие-нибудь аукциончики, да, попродавать, может быть. Что касается еще важных моментов, то сегодня именины очень популярных имен. Носители имен Ирина и Яков, вас поздравляем. Вот у меня в окружении две Ирины, поэтому, Ирочки, сейчас сверим часы, и следующая песня для вас. Поздравляю!
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Cup St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cup St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cup St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
4: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Евровидение на русском радио Кипр.
1: Евровидение завершилось в эту субботу и, конечно, обескуражило многих. Вы смотрели? Ну что, делитесь, что восхитило, что разочаровало. Пишите на 49-105-7, как вам выступление Антигони, ну и как вам, собственно, результаты. Безусловно, сегодня подведем небольшие итоги и тройку лидеров послушаем обязательно. Но для меня это было что-то, знаете, из серии следующих тезисов. Ставки ставками, ожидания ваши проблемы, эффект неожиданности во всей красе. Вот примерно так и все воскресенье, да и сегодня реагируют все обозреватели на итоги. Тем не менее, на мой взгляд, все было как-то предрасположено свыше, потому что это было новолуние, и для Болгарии, конечно, звезды сложились наилучшим образом. Но начнем мы с третьего места. Александра Капитанеску, Румыния. Давайте вспомним, как это было.

Такой у нее крутой расщеп, вот эта техника вокальная, ну просто восхитительная, ну и, конечно, диапазон просто умопомрачительный. Многие расстроены, многие блогеры пишут о том, что у нее были все шансы, но так сложилось. Переходим ко второй строчке. Это представитель Израиля Ноам Беттан и его Мишель.

0: Евровидение на русском радио Кипр.
1: Конечно, Беттан, он очень талантливый парень, и кто-то говорил о том, что вот-вот, еще чуть-чуть, и первое место, но что имеем, то имеем. Песня, правда, красивая, и, мне кажется, останется надолго в чартах. Надо сказать, что мне напомнило чем-то стилистику Стромае. Ну, а теперь первое место и Болгария Дара Бангаранга. Послушаем прямо сейчас, делайте громче, пританцовывайте, улыбайтесь. И пусть все будет хорошо, независимо от того, что происходит за окном.
0: Евровидение на русском радио Кипр.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гиперборическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Светская львица так долго носила под мышкой собачку, что та начала показывать температуру.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
6: Да, так и есть, 20 лет, мы празднуем целый год, поэтому, друзья, присоединяйтесь, мы очень любим дарить подарки, гаджетомания сегодня была уже разыграна, следующий заход будет завтра, но что касается ближайшей перспективы, то Костя Столяров уже приготовил нам очень интересное, где семья проведет отпуск, обычно решают женщины, говорит Костя, но не сам придумал, и Евросоюз готовит единые билеты для путешествий по Европе. Все это через несколько секунд, ну а я, Ян Соболева, благодарю вас за этот час и жду в следующем, давайте-ка активненько присоединяемся, ведь время обедать.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В Лимассоле создают умный инфопоинт. Заброшенное кафе станет символом зеленого будущего. Где семья проведет отпуск, обычно решают женщины. Евросоюз готовит единые билеты для путешествий по Европе. Теперь подробнее. Муниципалитет Лимассола объявил о трансформации бывшего кафе на мосту у старого стадиона ГСИО. Оно превратится в цифровую точку информирования о переходе города к климатической нейтральности. Акцент будет сделан на технологиях и интерактивности. В кафе планируется установить большие видеостены, системы дополненной реальности, интерактивные экраны и оборудование для голограмм. Центральным элементом станет координационный центр данных, где в режиме реального времени будут отображаться показатели энергопотребления, выбросов и транспорта. Дополнит картину небольшая метеостанция с непрерывным мониторингом качества воздуха. Подробности на сайте «Лента Кипра». Благодаря женщинам пляжный отдых уступает место осмысленным путешествиям. Последние исследования подтверждают, что 82% всех туристических решений для своей семьи, от выбора направления до сравнения авиарейсов, принимают женщины. При этом мужчинам чаще нравится простой пляжный отдых, при котором можно целыми днями сидеть в шезлонге, а женщины выбирают более насыщенную программу. Большинство туристов, путешествующих в одиночку, тоже составляют женщины. Причина проста – партнер просто не захотел ехать. Подробности на сайте «Лента Кипра». Европейская комиссия представила пакет изменений покупки железнодорожных билетов для путешествий по ЕС. Предусматривается единый билет на поездку с пересадками у разных операторов и через границы, помощь при пропуске пересадки и компенсация за всю поездку. Также появится возможность бронирования одного путешествия на разных видах транспорта, например, поезд, автобус, самолет. Подробности на сайте «Лента Кипра». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству. Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: До 3 часов дня продлится шоу «Днем обо всем», которое по будням всегда здесь, на 99FM. Наша хорошая весенняя традиция уже скоро перельется в летнюю. И, собственно, как здесь и было всегда. Спасибо вам за поддержку и за то, что присутствуете в это время рядышком здесь, увеличивая громкость приемника. Ну что, мне хочется вас вдохновить, а потому будет небольшая зарисовка. Ну, во-первых, меня зовут Ян Соболева. Всем привет. Во-вторых, день рождения майского жука. Вот так называется еще один праздник. Как отмечать, не знаю, но предполагаю, что можно небольшую сделать сейчас разминку артикуляционную. Жужа, жужжала, жужжала и жужжать не перестала. Вот такое берите себе на заметку. Перед тем, как вам выступать или записывать рилсик, можно прогнать. Ну а теперь, собственно, к новости, которая, мне кажется, может нас очень сильно вдохновить. В Минздраве Российской Федерации заявили, что молодежью можно считать людей, внимание, друзья, до 39 лет! С биологической точки зрения, людьми молодого возраста сегодня можно считать тех, кому еще не исполнилось 40, заявила главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева. По ее словам, границы молодого возраста сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни. Современный человек стареет медленнее с точки зрения функциональности, он дольше сохраняет активность и привлекательный внешний вид. Какая прелесть! Ну что, кто-то из вас прямо сейчас улыбнулся, потому что ему еще очень долго быть той самой молодежью. Ну, а кто-то сказал, что вот только вчера эта самая молодость завершилась. Но дальше идет что? Правильно, зрелость и мудрость. Кстати, продолжительность жизни человека выросла не из-за одного какого-то открытия, а благодаря нескольким важным изменениям. Ученые считают, что самый большой эффект дали, конечно же, чистая вода, канализация, гигиена, ну а затем роль сыграли медики. Безусловно, уменьшилась детская смертность, а также появились вакцины против смертоносных массовых болезней. Люди стали лучше питаться, вырос уровень жизни, улучшились условия труда, образования. Ну а во второй половине 20 века важным фактором стало лечение сердечно-сосудистых заболеваний, контроль давления, операции на сердце, снижение курения. Вот таким образом увеличение продолжительности жизни – результат огромного количества умов, которые трудились над тем, чтобы нам вот такие новости ложились прямо на сердечко очень хорошо. Давайте поблагодарим каждого, кто внес свою лепту. Ну и себе скажем спасибо, что прислушиваемся, да, и заботимся о собственном теле и ментальном здоровье. И вот сейчас прозвучит трек, который, я считаю, он просто на вес золота. Он вдохновляет, бодрит, и мне кажется, если вы бон аппетит сейчас, то еще и пищеварение улучшит, потому что, ну, все очень-очень высокоградусно, но красиво и талантливо. Биоволф здесь и Феникс. Давайте-ка попробуем немножечко подвигаться.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Вратарь Мануэль Нойер продлил контракт с Баварией. Новое соглашение 40-летнего капитана мюнхенцев действует до 30 июня 2027 года. На тот же срок был продлен контракт с 37-летним дублером Нойера Свеном Ульрайхом. Нойер в Баварии с лета 2011-го, капитан он с 2017-го. На счету Нойера 124 матча за сборную Германии. Это рекорд, он входил в состав команды, выигравшей чемпионат мира в 2014-м. Дуэт Миры Андреевой и Дианы Шнайдер завоевал третий совместный титул благодаря победе в финале парного тысячника в Риме на грунте. В финале спортсменки обыграли Кристину Букшу из Испании и Николь Меликар-Мартинес из США. Предыдущие титулы Мира и Диана брали в финале турнира WTA 1000 в Майами в 2024, а также на пятисотнике в Брисбене в 2025. Экипаж Макса Ферстаппена сошел с гонки 24 часа Нюрбург-ринга. Лидируя, наша машина сошла из-за поломки приводного вала, что лишило нас борьбы за победу, говорится в сообщении команды Ферстаппен Рейсинг в социальных сетях. Поломка произошла, когда за рулем находился 35-летний гонщик Даниэль Хункаделья. Экипаж находился на первой строчке и выигрывал более 30 секунд у идущего вторым «Мерседеса».
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Cyprus.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
3: Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это могут быть знакомые.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Или небольшой анонс на 99FM. Фантастика от Евы Польной. Словно музыкальный десерт для меломанов. Ну а проект «Глянец» — это основное блюдо для красивых и осознанных. Конечно же, приправой станет сверка часов. Ну а смеш и невеста — ностальгическим коктейлем. Всем калерекси.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья, 14:41 на наших студийных. Давайте-ка посмотрим, не бегут ли у кого-то вперед и не тормозят ли часы. Друзья, мы с вами всегда здесь соприкасаемся нашими человеческими частями, да? Я имею в виду души, мыслей. Иногда вы к нам приходите, мы можем даже приобняться и сфотографироваться, но у нас же есть еще братья наши меньшие, а они вот как-то в эфире у нас участвуют только в инфоповодах. И вот сейчас это просто на разрыв сердечка. Столько милоты я вам принесла. Давайте сразу две новости вам вброшу для того, чтобы душе стало как-то посимпатичнее, повеселее. Внезапное продолжение истории малыша Панчо. Те, кто следил, поймут. А если нет, я напомню. Маленький-маленький обезьёныш. Все его гнобили старшие, не принимали. Он дружил с игрушкой себе подобной. А вот теперь в их вольер подселили детёныша-сироту. И именно Панч внезапно взял на себя роль старшего брата. Я сейчас расплачусь. По словам сотрудников, он следит, чтобы малыша никто не обижал. Постоянно держится с ним рядом. Интернет уже коллективно растаял. Тот самый маленький Панч, за которого все переживали, сам вырос в защитника для другого детеныша. Ну а вот уличная кошка каждый день приходит в магазин, чтобы обниматься с кассиром. Мужчина говорит, что пушистик не пропускает ни дня. После вирусных видео люди даже стали специально заходить в магазин, чтобы увидеть их встречу. Ну, в общем, работа мечты выглядит примерно так. А мне все эти новости напоминают о том, что, во-первых, мы в ответе за тех, кого приручили, а если не можем приручить, то хотя бы не мешайте им жить. А во-вторых, иногда их сердца больше наших, и иногда они честнее и открытее. Ну что ж, будем друг от друга подзаряжаться, да, кого-то обнять, если хочется, ну, хотя бы спросите вначале, да, ну, чтобы там какого-нибудь конфликта не случилось. И тем не менее, иногда тактильная вот эта поддержка, она просто необходима. Я не предлагаю бросаться на шею боссу, не надо, но если у вас есть близкий товарищ по работе, и он грустит, или вам как-то не по себе, можно всегда подойти и обняться. Мы вот, кстати, с моими коллегами иногда практикуем. Обменяемся какими-то хорошими эмоциями. И, кстати, это получается и всегда заряд бодрости. Ну, понятно, у нас творческий коллектив. У вас может быть очень серьезная организация. Тем не менее, можно еще обниматься виртуально. Вот я сейчас всех вас обнимаю. А если у вас есть тот, кого вы не можете физически, но можете интеллектуально, эмоционально обнять, то пишите 49-105-7. Еще 15 минут есть на то, чтобы я передала ваши персональные приветы. Самое главное, подписывайтесь. А если я напомню, кто-то сегодня никого не поздравил из именинников, то загляните срочно в записную книжку, в заметки, напоминалки. И быстренько-быстренько пишите, еще успеем созвониться. Ну а если хотите подарок себе или другу, то опция «Завтра открывается» — наша гаджетомания, посвященная круглой дате.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: 20 лет. Мы создаем настроение.
4: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
5: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
4: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
3: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
6: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
3: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
7: Я был женат 2 раза. Оба раза неудачно. Первая жена от меня ушла, а вторая – нет.
8: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Весна.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости. Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске в Радипо появится испытательный стенд авиадвигателей. Британские базы сообщают о контролируемых взрывах. В Лимассоле создают умный инфопоинт. Заброшенное кафе станет символом зеленого будущего. Теперь подробнее. В промышленной зоне Радипо построят специализированный испытательный стенд для авиадвигателей. На уникальном объекте откажутся от традиционных мостовых кранов в пользу роботизированной системы перемещения. Мощность стенда рассчитана на 250 испытаний в год. Новый объект позволит сертифицировать авиадвигатели в строго контролируемых условиях сразу после завершения технического обслуживания, без необходимости отправлять их на испытания за рубеж. Подробности на сайте Лента Кипра. Администрация базы Акротири объявила о проведении контролируемых взрывов малой мощности в период с 18 по 20 мая с 9 до 17 часов. Поводов для беспокойства нет, о причинах работ с применением взрывчатки не сообщается. Муниципалитет Лимассола объявил о трансформации бывшего кафе на мосту старого стадиона ГСО. Оно превратится в цифровую точку информирования о переходе города к климатической нейтральности. Акцент будет сделан на технологиях и интерактивности. В помещении кафе планируется установить большие видеостены, системы дополненной реальности, интерактивные экраны и оборудование для голограмм. Центральным элементом станет координационный центр данных, где в режиме реального времени будут отображаться показатели энергопотребления, выбросов и транспортных потоков. Дополнит картину небольшая метеостанция с непрерывным мониторингом качества воздуха. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, вероятность осадков не более 10%. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Сегодня ночью в центре и на побережье страны термометры покажут в среднем 17 градусов тепла. В Тродосе воздух остынет до плюс 11. Завтра днем в прибрежных районах Кипра ожидается до 25 градусов, в Никосии будет до плюс 28, а в горах до плюс 21. Другие погодные показатели завтра существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
3: Это Додо.
4: Это вкус.
5: Это цвет.
3: Это хруст.
6: И что первый кусок?
7: Что последний кусок?
3: Сок. Додо мясо.
8: Додо без.
9: Додо деликатес.
10: Половинки, новинки, начинки, соус.
11: Додо пицца на каждый особенный вкус.
12: Додо.
13: Босс назначил меня своей правой рукой.
14: Уже боюсь своих обязанностей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Русское радио.
0: Новая песня на русском.

0: что можно так сказать.
1: Зиверт, газ.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

На Кипре 16:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
5: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожирела об этом.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер, в студии Константин Столяров. В этом выпуске. Парламентские выборы. Что запретят в день тишины 23 мая? Кондиционеры в кипрских школах. Электрики требуют отложить запуск до 2027 года. Мошенники создали фальшивый профиль мэра Ларнаки и собирают пожертвования. Теперь подробнее. Избирательная комиссия Кипра и МВД напомнили о строгих ограничениях, которые вступят в силу с субботы, 23 мая. Они будут действовать до полного закрытия всех избирательных участков 24 мая. В день тишины запрещаются все виды деятельности, имеющие прямое или косвенное отношение к выборам. Вне закона все виды агитации на любых площадках, включая интернет. Отмечается, что у голосующих можно брать интервью, но нельзя их публиковать до закрытия избирательных пунктов. Нарушение этих запретов является уголовным преступлением и наказывается тюремным сроком до 1 года и штрафом до 5000 евро. Подробности на сайте Лента Кипра. Ассоциация электриков острова заявила о серьезных задержках с установкой кондиционеров в государственных школах. Отмечается, что электросеть многих учебных заведений не выдержит дополнительных нагрузок уже этим летом, так как проводка изначально не была рассчитана на мощность систем кондиционирования. Основные проблемы фиксируются в Никосии из-за обилия учебных заведений. Электрики просят перенести завершение установки кондиционеров во всех школах Кипра на 2027 год. Муниципалитет Ларнаки предупредил о фальшивом аккаунте в сети Facebook, созданном от имени мэра города Андреаса Вироса. Пользователям предлагают перевести суммы от 200 евро в несуществующий национальный фонд солидарности для детских домов. Городские власти обратили внимание на упоминание в профиле кантонов, административной единицы, которой на Кипре нет. В мэрии считают, что схему собрали за границей по готовому шаблону и наспех подогнали под кипрские реалии. Сам Андреас Вирос уже обратился в отдел по борьбе с киберпреступностью кипрской полиции и попросил граждан сообщать о всех подобных случаях. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, а вероятность осадков не более 10%. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Сегодня ночью в центре и на побережье страны термометры покажут в среднем 17 градусов тепла. В Тродосе воздух остынет до плюс 11. Завтра днем в прибрежных районах Кипра ожидается до 25 градусов, в Никосии будет до плюс 28, а в горах до плюс 21. Другие погодные показатели завтра существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко, Бали. Искусство страсти, танца и любви.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Этот неловкий момент, когда входит начальник, а у тебя на лбу отпечаток клавиатуры.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 17.30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Все звучит по-весеннему.
0: Русское радио.
1: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон. Гостей приветствует шеф с тремя звездами Мишлен Томас Бунер с первым авторским меню в мае и новой гастрономической главой в июне. Изысканный дегустационный опыт, панорамные виды и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

отдыхай. Слушай «Вечернее» на русском радио Кипр. Выдыхай. Слушай «Вечернее»

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Единственный способ сделать утро хорошим – это его проспать.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Израиль перехватил суда флотилии «Сумуд» в зоне ответственности Кипра. Минтруда выделила 6 миллионов для 15 тысяч работников гостиниц. Крупная опреснительная станция в Моногрулле. Запуск в 2029 году. Теперь подробнее. Сегодня израильские военные корабли перехватили не менее 4 судов интернациональной флотилии «Сумуд» в зоне ответственности Кипра. Район находится неподалеку от Пафоса и примерно в 250 морских милях от побережья Газы. Около 100 активистов задержаны и переправлены в израильский порт Ашдод. Флотилия вышла из турецкого Мармариса и следовала к Газе с гуманитарным грузом. По данным активистов «Сумуд», командиры 4 израильских военных кораблей приказали экипажам заглушить двигатели, после чего военнослужащие поднялись на борт судов, разбили видеокамеры и задержали участников. Комментариев кипрских властей пока не поступало. Министерство труда Кипра объявило о распределении 6 миллионов евро среди 15 тысяч сотрудников отелей в рамках специальной программы поддержки занятости, но только за апрель. Получить субсидию смогут работники предприятий, у которых бронирование упали более чем на 40%. Продлят ли программу на май и июнь, правительство пока не решило. Заявки на участие в антикризисном плане подали 207 юридических лиц. Субсидия покрывает 30% месячной зарплаты до 80% сотрудников предприятия. Максимальная сумма на одного работника – 1324 евро. На Кипре идет активная подготовка к строительству крупной опреснительной станции в районе Моногрулли, округ Лимассола. Мощность станции составит 60 тысяч кубических метров воды в сутки. Проект выходит на практическую стадию. Министерство сельского хозяйства уже занимается приобретением необходимого участка земли. Тендер объявят в 2027 году, а запуск станции намечен на 2029 год. Отмечается, что компенсация владельцам участка площадью более 4,5 гектара составит примерно 1,5 миллиона евро. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, вероятность осадков не более 10%. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Сегодня ночью в центре и на побережье страны термометры покажут в среднем 17 градусов тепла. В Тродосе воздух остынет до плюс 11. Завтра днем в прибрежных районах Кипра ожидается до 25 градусов, в Никосии будет до плюс 28, а в горах до плюс 21. Другие погодные показатели завтра существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. В «Манчестер-Сити» убеждены, что Хосеп Гвардиола покинет клуб по окончании сезона, несмотря на наличие контракта до лета 2027-го. Тренер принял решение об уходе несколько недель назад, пишет Daily Mail. По данным издания, в стане горожан предполагают, что от официального объявления осталось несколько дней. Гвардиола возглавляет «Манчестер-Сити» с лета 2016-го. Путь «Формулы-1» должен привести обратно к двигателям внутреннего сгорания, заявил бывший пилот, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер. Преимущества очевидны. Машины будут легче, быстрее и прежде всего проще. Проблемы начались с самого начала. Иногда машины попросту глохли. Батарея разряжалась быстрее, чем ожидалось. Происходили аварии из-за слишком большой разницы в скорости, рассказал Шумахер в подкасте «Бэкстейдж Боксенгассе». Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй ответил на обещание Конора Макгрегора победить его в реванше 11 июля на турнире в Лас-Вегасе. «Нет, здоровяк, ты проявишь уважение к моему имени», — написал Холлоуэй в социальной сети X. Напомню, первая схватка именитых бойцов состоялась в августе 2013-го и завершилась победой Макгрегора единогласным судейским решением по итогам трех раундов.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: Идеальная куриная грудка – та, которая помещается в петушиную лапку.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Русское радио.
5: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. 20 лет мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180. «Русское радио». Слушай весенние хиты.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Израиль перехватил суда флотилии «Сумуд» в зоне ответственности Кипра. Кондиционеры в кипрских школах. Электрики требуют отложить запуск до 2027 года. Британские базы сообщают о контролируемых взрывах. Теперь подробнее. Сегодня израильские военные корабли перехватили не менее 4 судов интернациональной флотилии «Сумуд» в зоне ответственности Кипра. Район находится неподалеку от Пафоса и примерно в 250 морских милях от побережья Газы. Около 100 активистов задержаны и переправлены в израильский порт Ашдод. Флотилия вышла из турецкого Мармариса и следовала к Газе с гуманитарным грузом. По данным активистов «Сумуд», командиры 4 израильских военных кораблей приказали экипажам заглушить двигатели, после чего военнослужащие поднялись на борт судов, разбили видеокамеры и задержали участников. Комментариев кипрских властей пока не поступало. Ассоциация электриков острова заявила о серьезных задержках с установкой кондиционеров в государственных школах. Отмечается, что электросеть многих учебных заведений не выдержит дополнительных нагрузок уже этим летом, так как проводка изначально не была рассчитана на мощность систем кондиционирования. Основные проблемы фиксируются в Никосии из-за обилия учебных заведений. Электрики просят перенести завершение установки кондиционеров во всех школах Кипра на 2027 год. Администрация базы Акротири объявила о проведении контролируемых взрывов малой мощности в период с 18 по 20 мая с 9 до 17 часов. Поводов для беспокойства нет, о причинах работ с применением взрывчатки не сообщается. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, вероятность осадков не более 10%. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра 4-6 метров в секунду. Сегодня ночью в центре и на побережье страны термометры покажут в среднем 17 градусов тепла. В Тродосе воздух остынет до плюс 11. Завтра днем в прибрежных районах Кипра ожидается до 25 градусов, в Никосии будет до плюс 28, а в горах до плюс 21. Другие погодные показатели завтра существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. День

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон, и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
3: Человека без бровей очень сложно удивить.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Весна.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00 с повтором

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня, думаю, будем рисовать квартиру, машину и шубу.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн томатов, ими забрасывают улицы и друг друга. Да, к слову, таким количеством можно было бы накормить не одно африканское поселение. Томат богат на ценный ликопин – растительный пигмент, который окрашивает фрукты, овощи, цветы и даже осенние листья в красно-оранжевый цвет. Этот антиоксидант предупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты. Кстати, не только томаты полезно запекать. Например, каротин, который содержится в моркови, усваивается в разы лучше в отварном виде. Режим на пару и в духовке – ведущий способ приготовления вкусных блюд в сервисе Milt's Food. Закажите прямо сейчас пробную версию обеда и будьте здоровы! И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Milt's Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: The Shawarma by Punin на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Bolt, Wolt, Foodie.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you new music show
5: на русском радио Кипр.

на Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: выпускам. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.